0: старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
1: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу про первый профессиональный турнир человекоподобных роботов и какие приложения пропали из Google Play. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
1: В китайском Шэньчжэне состоялся дебют первого в истории профессионального турнира по смешанным единоборствам среди человекоподобных роботов. В мероприятии участвовали 32 команды ведущих мировых вузов США, Британии, Евросоюза и других. Все они получили одну и ту же модель роботов Engine AI T800. Машина может проводить сложнейшие приемы – апперкоты, удары ногой в голову и быстро вставать после нокдаунов. Особенность состязания была в том, что исход боя решали не характеристики железа, а программная часть. Скорость реакции, алгоритмы уклонения, точность ударов и другие параметры должны были прописать в электронных мозгах и настроить инженеры. Почетным гостем шоу стал американский актер и мастер боевых искусств Донни Йен. Он заявил, что реальный вес и мощь дерущихся машин впечатляют сильнее любых голливудских спецэффектов.
0: Дело техники.
1: ВКонтакте и мессенджер Макс больше недоступны в магазине приложений Google Play. Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети. Там уточнили, что пользователям Android теперь придется устанавливать сервисы через альтернативные источники. Приложения по-прежнему доступны в Ru Store, Huawei App Gallery, Samsung Store, Xiaomi Store, Vivo Store, а также в виде APK-файлов для ручной установки, которые можно скачать с официальных сайтов. При этом уже установленные программы работают, как обычно, без ограничений. Обновляются они также без проблем. Напомню, в прошлом месяце сервисы ВКонтакте пропали из магазина приложений App Store. В компании Apple сослались на санкции. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Компас FM. Это наши.
1: В этом городе нет нас, и царит в облаках боль.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Шведова. Здравствуйте. Александр Лукашенко провел селекторное совещание по уборочной кампании во вторник, пишет Билда. Президент подчеркнул, что уборка урожая – это не только экзамен для аграриев, но и гарантия продовольственной безопасности страны, а также основа экспортной выручки. По его словам, виды на урожай хорошие, и теперь важно взять его по максимуму, не ссылаясь на капризы погоды. Среди главных условий успеха глава государства назвал готовность техники и кадров, комбайны и тракторы должны быть исправный, а за каждой единицей закреплен опытный механизатор. Особое внимание президент уделил надежности сушильного хозяйства, ведь остановка зерносушильного комплекса грозит порчей урожая и снижением его класса. Также со следующей недели аграриям поставлена задача убирать не менее 6% посевов зерновых ежедневно, а лучше стремиться к 8%. При этом важно соблюдать технологическую дисциплину. За этим, по поручению президента, будут следить в том числе правоохранители совместно с руководством райисполкомов и хозяйств. Тем временем военнослужащие помогают в уборочной кампании, рассказали Минобороны. Так, для помощи сельскохозяйственному сектору в соединениях и воинских частях сформировали сводные взводы. А с аграриями трудятся более 100 человек и задействованы около 30 единиц техники. В обязанностях военнослужащих перевозка урожая, доставка грузов и обслуживание техники на территориях Витебской, Гомельской, Гродненской, Могилевской областей. А еще техосмотр теперь можно пройти ночью, пишет Белта. Обратиться за услугой можно во вторник и четверг с 10 вечера до часа ночи следующего дня. Она доступна для всех категорий транспортных средств, при этом на один временной интервал регистрируют только один автомобиль. Чтобы записаться, нужно устно сообщить сотруднику фамилию, имя, отчество, номер мобильного телефона, а также уникальный номер транзакции системы ЕРИП. Бронирование считается гарантированным только после подтверждения платежей. Это была программа «О главном». Слушайте в выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 13. Завтра днем в Витебске и Минске без осадков, а в Могилеве может пройти небольшой дождь. Воздух в этих городах прогреется до 23 градусов. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: детей старше 16 лет.
1: Народные новости на Компас-ФМ.
2: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. Белпочта вновь принимает международные посылки с товарными вложениями в США, пишут Минск новости. Прием возобновили после урегулирования технических вопросов, связанных с изменениями в американском таможенном законодательстве. Теперь все товарные отправления в Штаты, независимо от заявленной стоимости, облагаются обязательной таможенной пошлиной. Это требование распространяется на все страны. И для оптимизации процесса белорусский оператор заключил соглашение с международной компанией, которая будет перечислять сборы напрямую в службу таможенного и пограничного контроля США. Итак, сейчас предусмотрены градации пошлин. Если вы отправляете частный подарок и его объявленная ценность не превышает $100, американская таможня не станет требовать уплаты пошлины. Для коммерческих партий от юрлиц лимит значительно выше. Беспошлинно можно отправить товары на сумму до 2500 долларов. Все, что выходит за эти рамки, подлежит обязательному налогообложению. Добавлю, отправителям необходимо заранее подготовиться к визиту в отделение. Для оформления потребуется скачать бесплатное мобильное приложение, через которое нужно детально описать содержимое посылки. После регистрации в сервисе система сгенерирует уникальный QR-код, который необходимо предъявить оператору. Подробная пошаговая инструкция уже опубликована на официальном сайте Белпочты. Таким образом, обновленные правила и новые технологии

0: позволяют сделать международные отправки более прозрачными и предсказуемыми. Не забывайте о деталях, и ваши посылки обязательно достигнут цели, вызывая улыбки и положительные эмоции. Внимание к мелочам – залог удачи. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9.10, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Народные новости».

Реклама на Компас FM. Жить становится проще, и это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Шведова. Здравствуйте. Александр Лукашенко заслушал доклад министра обороны Виктора Хренина на этой неделе, рассказали в военном ведомстве. По его словам, мероприятия военной подготовки в вооруженных силах проходят планово, с учетом выводов по результатам комплексной проверки в начале года. Обстановка вокруг страны, как отметил Виктор Хренин, сейчас спокойная. Большой активности со стороны вооруженных сил НАТО не наблюдается. Угрозы внезапного нападения нет. При этом напряжение, по его словам, сохраняется преимущественно в информационном поле. Касаясь ситуации на южных рубежах, министр заявил, что со стороны украинских формирований нет признаков подготовки к агрессивным действиям. После доклада он также прокомментировал слухи о строительстве укрепрайонов на границе с Украиной. 5 укрепрайонов вдоль западных и северных рубежей Беларуси уже оборудованы, их продолжают совершенствовать. А создавать оборонительные районы на южной границе не планируют. Также Виктор Хренин обратил внимание на госпрограмму по развитию Полесья. Там ремонтируют мосты, приводят в порядок дороги и обустраивают зоны отдыха. По его словам, эти работы ошибочно воспринимаются, как будто идет какая-то подготовка. Но это не соответствует действительности. Тем временем мобильный комплекс для проверки оплаты парковки авто появился на улицах столицы, пишут Минск Новости. Это легковой автомобиль со специальными видеокамерами, программным обеспечением и опознавательными наклейками. Во время движения по платным парковочным зонам он автоматически фиксирует госномера авто и передает данные в программно-технический комплекс «Парковка Бай», где проверяется факт оплаты парковки. После первой фиксации неоплаты через 15 минут специалист повторно проверит автомобиль. Если оплата так и не поступила, на транспортном средстве оставят листок о нарушении. А еще Беларусь впервые выступит на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту, пишет СБ «Беларусь сегодня». Представлять страну будут 4 IT-спортсменов и их тренер. Команду собрали из талантов, победивших в республиканском конкурсе «Инженеры будущего». В июле участники сборной приступили к финальной подготовке в Национальном детском технопарке. Добавлю, олимпиада пройдет со 2 по 8 августа в Астане. Она соберет около 600 участников из более чем 100 стран. Это была программа «О главном». Слушайте в выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 13. Завтра днем в Витебске и Минске без осадков, а в Могилеве может пройти небольшой дождь. Воздух в этих городах прогреется до 23 градусов. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

закончились каникулы, южные закончились романы. На прощание небо тихо всхлипнуло.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: А еще уменьшается вероятность образования камней в почках. Витамин В6, который тоже есть в ягоде, повышает активность мозга, что очень кстати для студентов и школьников в конце лета. Есть в арбузе и магний. Он необходим мышцам и важен для правильного усвоения кальция. И, кстати, его содержание в полосатой ягоде очень велико. Всего 100 граммов арбуза обеспечивают суточную потребность организма. Много в мякоти витаминов А и С. Первый важен для зрения, а аскорбиновая кислота является мощным и универсальным защитником нашего организма и участвует во многих важных процессах. Ну и неоспоримым плюсом будут его вкусовые качества. Однако порой, чтобы получить по-настоящему полезную, спелую и вкусную ягоду, нужно постараться, поэтому я дам пару советов по выбору арбуза.
1: Здоровый день!
0: Все мы знаем о желтом бочке и сухом хвостике, но это не все критерии, которые вы должны знать. Во-первых, покупайте арбуз только в магазинах или на рынках, то есть в местах, где продавцы получили лицензию, а сама ягода прошла проверку санэпидемстанции. Не покупайте арбузы, которые продают возле дороги. Скорее всего, это отбракованный товар, который не попал в магазины и на рынки. Кроме того, кожура арбуза сравнима с губкой и очень быстро впитывает тяжелые металлы и яды, которых много возле проезжей части. Не покупайте слишком большие или слишком маленькие арбузы. Первые, скорее всего, сильно удобряли, а вот малый размер может говорить о недостатке витаминов в почве. Итак, мы выбрали арбуз. Но сколько можно его съесть и вообще кому можно? Врачи говорят, что если вы страдаете от сахарного диабета, диареи, метеоризма и колитов, лучше не налегать на эту ягоду. Людям, у которых камни в почках, перед употреблением необходимо посоветоваться с доктором. И даже если вы считаете себя полностью здоровым, не забывайте, что все хорошо в меру. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Здоровый день! Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Шведова. Здравствуйте. Александр Лукашенко провел кадровый день на этой неделе, пишет Белта. Министром лесного хозяйства стал Сергей Ульдинович. До этого он возглавлял Минское государственное производственное лесохозяйственное объединение. А Вадим Альшевский назначен министром архитектуры и строительства. Ранее он был заместителем председателя Брестского облсполкома и курировал строительство, транспорт и ЖКХ. Назначая Вадима Альшевского, президент обозначил ключевые задачи для ведомства. Работать основательно, занять достойное место в системе органов власти и вносить значимый вклад в развитие страны. При этом Александр Лукашенко отметил, что у него складывается неоднозначное впечатление о строительной отрасли. На отдельных направлениях работа ведется недостаточно качественно. Глава государства также обратил внимание на необходимость развивать экспорт строительных услуг, но без ущерба для интересов Беларуси. Кроме того, президент затронул тему нехватки кадров на стройках и призвал аккуратно подходить к организации выезда белорусских строителей за рубеж. Тем временем пособия по уходу за ребенком до 3 лет вырастут с 1 августа, пишет Белта. Размер выплат увеличат на 5,7%. Так, пособие на первого ребенка составит 1057 рублей 70 копеек. На второго и последующих детей будут выплачивать 1208 рублей 80 копеек. А пособие на ребенка-инвалида достигнет 1350 рублей 90 копеек. Минтруда напомнили, что пособие по уходу за ребенком до 3 лет пересчитывают дважды в год – с 1 февраля и с 1 августа. А еще военная делегация сил информационной поддержки Народно-освободительной армии Китая находилась с визитом в Беларуси на этой неделе, сообщили в Минобороны. Во время визита китайская делегация встретилась с представителями Управления связи Генштаба и Главного информационно-вычислительного центра Вооруженных сил. Стороны обсудили построение систем связи и кибербезопасности, модели их применения и меры по противодействию кибератакам на информационные системы управления. Это была программа «О главном». Слушайте в выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 13. Завтра днем в Витебске и Минске без осадков, а в Могилеве может пройти небольшой дождь. Воздух в этих городах прогреется до 23 градусов. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
1: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, на что жалуются владельцы новых телевизоров LG и что придумали американские инженеры. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
1: Владельцы умных телевизоров LG несут ответственность за получение всех необходимых согласий от любых лиц, чьи голоса могут быть записаны устройством. Так звучит новый пункт условий соглашения южнокорейского бренда. Говоря проще, владельцы телевизоров LG теперь обязаны предупреждать гостей, что их разговоры может записывать телевизор. В компании говорят, что это необходимо для нормальной работы нового голосового помощника. Эксперты, а за ними и пользователи в интернете, раскритиковали нововведение. Они опасаются, что личные данные людей могут украсть серверов LG. С помощью записи голосов мошенники могут обучить нейросети, которые будут шантажировать людей под видом друзей или родственников. Существует три способа обойти систему. Отключить микрофоны в настройках, удалить голосовой помощник в списке приложений телевизора или отключить аппарат от интернета. Однако все три способа сильно ограничивают функциональность устройства.
0: Дело техники.
1: Дрон, который охотятся за комарами, построили американские студенты Технологического института Массачусетса. Один из самых дешевых и простых китайских микроквадрокоптеров они оснастили высокочувствительным микрофоном и датчиком положения в пространстве. Благодаря этим двум системам дрон распознает насекомых по характерному жужжанию, мгновенно фиксирует цель, догоняет ее и сбивает вращающимися пропеллерами. Именно такую работу разработчики показали в первой демонстрации. При этом беспилотник может работать автономно. Создатели обещают, что в ближайшем будущем человеку нужно будет отметить примерный квадрат в приложении на смартфоне, где будет дежурить и охотиться на комаров-беспилотник. Этот процесс будет похож на работу робота-пылесоса. Цель проекта – максимально сократить популяцию комаров. Инженеры ссылаются на последние исследования, которые говорят, что эти насекомые постепенно привыкают к репеллентам. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10. А еще в выходные на Компас FM.
0: Дело техники. Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Шведова. Здравствуйте. Александр Лукашенко провел селекторное совещание по уборочной кампании во вторник, пишет Билда. Президент подчеркнул, что уборка урожая – это не только экзамен для аграриев, но и гарантия продовольственной безопасности страны, а также основа экспортной выручки. По его словам, виды на урожай хорошие, и теперь важно взять его по максимуму, не ссылаясь на капризы погоды. Среди главных условий успеха глава государства назвал готовность техники и кадров, комбайны и тракторы должны быть исправный, а за каждой единицей закреплен опытный механизатор. Особое внимание президент уделил надежности сушильного хозяйства, ведь остановка зерносушильного комплекса грозит порчей урожая и снижением его класса. Также со следующей недели аграриям поставлена задача убирать не менее 6% посевов зерновых ежедневно, а лучше стремиться к 8%. При этом важно соблюдать технологическую дисциплину. За этим, по поручению президента, будут следить в том числе правоохранители совместно с руководством райисполкомов и хозяйств. Тем временем военнослужащие помогают в уборочной кампании, рассказали в Минобороны. Так, для помощи сельскохозяйственному сектору в соединениях и воинских частях сформировали сводные взводы. А с аграриями трудятся более 100 человек и задействованы около 30 единиц техники. В обязанностях военнослужащих перевозка урожая, доставка грузов и обслуживание техники на территориях Витебской, Гомельской, Гродненской, Могилевской областей. А еще техосмотр теперь можно пройти ночью, пишет Белта. Обратиться за услугой можно во вторник и четверг с 10 вечера до часа ночи следующего дня. Она доступна для всех категорий транспортных средств, при этом на один временной интервал регистрируют только один автомобиль. Чтобы записаться, нужно устно сообщить сотруднику фамилию, имя, отчество, номер мобильного телефона, а также уникальный номер транзакции системы ЕРИП. Бронирование считается гарантированным только после подтверждения платежей. Это была программа «О главном». Слушайте в выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 13. Завтра днем в Витебске и Минске без осадков, а в Могилеве может пройти небольшой дождь. Воздух в этих городах прогреется до 23 градусов. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

хорошо поработали, самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Впереди выходные, вы их заслужили.

Такие в тиши, и ни дня без них не может девочка прожить. Он играет на гитаре, и не грустно им вдвоем. Осень их не испугает сереньким дождем.

Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний день в 9:40. Компас FM 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by. Впереди выходные. Вы их заслужили. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на

выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by. Хорошо поработали? Самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Впереди выходные. Вы их заслужили.

Хорошо поработали. Самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

хорошо поработали, самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Впереди выходные, вы их заслужили.

хорошо поработали, самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске облачно, без осадков. Температура воздуха в этих городах до 25 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.

0: Всегда по пути. Компас FM.
1: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

девочка с нашего двора. Она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске облачно, без осадков. Температура воздуха в этих городах до 25 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.